А в Фрайбург без финдика лавиш летает, не умлей на кума. Не умлей на кума. Может, бахтам, а когда стоишь на кушу, а он если азади ухачу шейку.